0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.

0: благо растворений воздухов и изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи,
0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш.

0: благи миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

Благословен ты, имя не ради твоего, Матерь.

И сыди Иакова, студенца клятвенного, и иди в Харань, и обрети место из Потаму, зайди бо солнце, и взя тут камень и место того, и положи возглавие себе, и спа на месте оном, и сон виде, и селествица утверждена на земли, и я же глава досязаше до небес, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней, Господь же утверждашися на ней.

0: земля и где же ты спишь на ней, тебе дам ю и семени твоему, и будет семя твое, яко песок земный, и распространится на море и ливу, и север, и на востоке, и возблагословятся о тебе вся колено земная, и о семени твоем. И се аз с тобою, сохраняя тебя на всяком пути, а може аще пойдешь и возвращу тебя в землю сию, яко не имам тебе оставити, донде же сотворить ими вся елика глаголах тебе, и восстая Иаков от сна своего и рече, яко есть Господь на месте сем, аз же не ведех, и убояся и рече, яко страшно место сие, несть сие, но дом Божий, и сия врата небесная.
1: Премудрость.
0: Пророчество Иезекииля во чтение. Так оглаголит Господь, будет от дне осьмаго и прочее, сотворят иерей на алтаре всесожжения вашего, и еже спасение вашего, и приему вы, глаголит Адонай Господь, и обрати меня на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворенно, и рече Господь ко мне, врата сия затворенно будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими и будут затворенно, яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути Иламских врат внидет, и по пути его изыдет, и введемя по пути врат святых, сущих к северу прямо.

0: закла своя жертвенная и растворив чаши свое вино, и уготова свою трапезу, посла своя рабы созывающие с высоким проповеданием на чашу глаголище, и же есть безумен, да уклонится ко мне, и требующим ума рече, придите, ядите мой хлеб и пите вино, еже растворих вам, оставите безумие и живе будете, и взыщите разума да поживете, и исправите разум в ведении, наказуя злые примет себе бесчестие, обличая же нечестивого опорочит себе, обличение бо нечестивому раны ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюбит тебя, дашь премудрому вину, и премудрший будет, сказуй праведному и приложит приимати, начало премудрости страх Господень, и совет святых разум, разуметь, ибо закон помысла есть благаго, симбо образом многое поживеше время, и приложатся тебе лето живота.
1: Наше горце.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, по велице милости.

0: и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: О, дай, Господи!
0: Пречистую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение.

Господи, уснемая, отверзивши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, уснемая, отверзивши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнозе восстают намя, мнозе глаголют души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моей, возносяй главу мою. Гласа моим ко Господу возвах, и услышами от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яку Господь заступит мя. Не убоюсь я от тем людей, у крест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яку Ты поразил еси вся враждующая мессуя. Зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах во стах, яку Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличиши меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои унзовши во мне и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца весь день сетую хождах, яко лядва моя наполнившися поругание, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания Твое, мое и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави меня сила моя, и свет очи мое и той несть со мною. Друзи мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетное, и льстивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не моего устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим на мебели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими злая, возблагая, оболгах у меня за не гонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннего жада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводне, так во святем явихся Тебе видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу сне моей похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе скаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клины сим, яко заградишеся уста глаголющих неправедное, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твою возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол, душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров бых, яко человек из помощи мертвых свободь, яко язвени и спящие в гробе их жени, помянулся к тому идти от руки Твоей отреновений быша, положишь меня в рове преисподнем в темных осени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навелись и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь меня в мерзость себе». Предан бых и не исхождах, очи мои, изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои.
еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, то во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвении, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от меня, нищий есть масы в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся, изнемогох, на мне приидоши гневе Твое, устрашение Твое возмутиши мя, обыдоши мя, как вода весь день одержаши мя вкупе, удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови, душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твоя, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться, як орля, юность Твоя. Творяй, милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновам Израилевым, хотение Своя, щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь, милость Свою на боящихся Его, велико отстоят востоцы от запад, удалилось от нас беззаконие наше, як уже щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, поминуя, ко персть есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому место своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вне несут с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну гни древнее, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, ко Ты иси, Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Испоемся Тебе, Господи, всем сердцем моим. Повемся чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуйся о Тебе. Пою имени Твоему Вышнему, нигда возвратитеся врагу моему вспять. Изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси век и век века. Врагу оскудеши оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память Его с шумом, и Господь вовек пребывает, готова на суд престол свой. И той судите им от селения, правду судите им от людям правоте. И бысь Господь прибежище у Богому, помощник по благовремени их в скорбях, и да уповает на Тя знающие имя Твое, яко не осталось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, живущему в Сионе, возвесите во языцах начинания Его, яко взыскай крови их, помяну не за беззвание убогих. Помилуй мя, Господи, виж смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратях щери Сионе, и возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языца в пагубе, юже сотвориша, все те сей юже скрыша, увязе нога их, знаем есть Господь судьбе творяй, в делях руку своей увязе грешник, да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеет языцы, яко человец и суть. Скую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени их, в скорбях, в них да гордитесь нечестивому. Возгорается нищий, вязает советик. Я же помышляют, яко фалим есть грешный, похоть их души своей, я и обиде благословим есть. Раздражи, Господа, грешный по множеству гнева своего не взыщет, несть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твои от лица Его, всеми враги своими обладает, рече бы в сердце своем не подвижусь от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горы силисти под языком Его труд и болезнь. Присидит ловительцы с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит же восхитите нищего, внегда привлечи, и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, нигда Ему обладать и убогими. Рече бы в сердце своем, забыв Бог, отрати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часу ради прогнева нечестивый Бога. Рече бы в сердце своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь, я рассмотряешь, и да предан будет.

я сердцем за ней, я же ты совершил и сия не разрушиша. Праведник же, что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешнике сети, огнь и жупел и дух бурен, час чаши их, яко праведен Господь, и правды возлюби, правоты видя лице Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истина от сынов человеческих, суетно глагола киждоку искреннему своему, усне льстивые в сердце и в сердце глагола шазлая. Потребит Господь вся усны льстивый, язык велеречивый, рекшия, язык наш возвеличим, усны наша приносуть, кто нам, Господи, есть. Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят по высоте Твоей, умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь и лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем, день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услышь имя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, сужающими возрадуйся, аще подвижуся, аже на милость Твою повак, возрадуйся сердце мое, о спасении Твоем воспою, Господи, ви, благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Рече безумен сердцем своим, несть Бог, расслеша и мерзишася в начинании их, не створяй благостыни, Господь с небесе принищено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога, все уклонившися в купе, не ключими быша, не створяй благостыню, не до единого, не ли уразумея все делающие беззаконие, снедающие люди моя в сне хлеба, Господа не призваша, там убоявшийся страха и держи небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, то даст от Сиона спасение Израилеву. Нигда возвратить Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится в святую гору Твою, ходя и непорочен, и делая и правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульси языком своим, не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижение есть пред ним лукавну я, и боящая же вся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметайся, сребра своего не даде в лифу, и мзды на неповинных неприят, творяйся я не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя упова, хре, Господи, Господь мой, если ты, яко благих моих не требуешь, и святыми же суть на земле.

0: Его удиви Господь вся хотение Своя в них, умножившися немощи их, посих ускориша, не соберу собор их от кровей, не помяну же имен их устнама моима. Господь, час достояния моего и чаши моя, Ты есть и устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и до ночи наказаша мя утробе моя, предзрек Господа предо мной выну, як одесную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видите исцеление, сказал ми, еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей конец. Услыши, Господи, правду мою, вон ми молению моему, внуши молитву мою не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил меня, еси сердце мое, посетил еси нощию. Искусил меня, еси, не обретися во мне неправда. Я куда не возглаголют уста мое дел человеческих за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои. Аз возвах, як услышал меня, еси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасая и уповающий на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоею, покрыши меня от лица нечестивых, остраших меня. Врази мою душу мою, держаша, тук свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий меня ныне, обедоши меня, очи свои возложиша, уклоните на землю, обяша меня, яко лев готов на лову, яко скимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аж же правду и явлюся лицу Твоему, насыщуся, нигда явите мися славе Твоей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе

божественными сияния ангельских воинств обступаема, и с чинами пророка апостол честно службу приемлющие, яко Мати Божия, посети нас Твоих раб, молящих Христа Бога нашего, даровайте нам велию милость.

0: Паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
3: Яко древнего истину, причеснее кивота, Твой причесный амафор, паче электро просвещайся, невещественне на духовне, нетленными Твоими причистыми руками простираем, соблюдает милостивно чествующих Бога украшенный праздник Твоего покрова, Владычицы, вон же сошедшийся, усердно празднуем.

Во дни он и восставши моря, иди в горнее с отчаянием во град Иудов, и вниди в дом Захарин и целовай Елисавет. И бысть, яко услыши Елисавет целование Марина, заграйся, младенец, во чреве я, и исполнися Духа Святой Елизавет, и возопи гласом велием рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди, мать Господа моего, ко мне? Себу яко бысть глаз целования твоего во уши моею, заграйся, младенец, радующими во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголным ей от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе моем, яко презре на смирение рабы своя, себу отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя Его, прибыть же Мариам с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой».

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных, и не спасли наны милости Твоя богатые, молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствуй честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, ижево святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, основателя святой обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Гермогена и Тихона, и всех святых. Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

Христе, щедротом и человеколюбием, ненародного Твоего Сына, с Ним же благословен Иисус, во пресвятым и благим, и животрящим Твоим Духом, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, с чинами святых ангелов, собора пророк и апостол, в славе велице, яко Мати Божия, днесь в церковь шедши, за христианы молишися, от напасти и печали избавляющихся, покрывающий Твоею милостью.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, скинию тя Моисей и жезл Ааронов именоват, ибо животное древо Христа процвела еси. К нему же дерзновение мощи, заны чествующие тя Царице, помолися, и избави нас от всякого зла, до Твоего покрова праздник славим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не яко пред кивотом древле собрав Давид лики играет, но паче ныне с чинами святых пред Тобою текущие в церковь Тебе кланяющиеся глаголют. Моли за чествующие Тя люди, да Твой славящий покров честно празднуем.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, поют Тя Богородице ангельские чини, и славят патриархи сосвятители пред лицем Ти текущие в церкови. С ними же Тя тогда святый Андрей виде, заны грешные к Богу молящуюся, помиловать и люди, славящие Твоего покрова праздник.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Клас, прозявшая божественный, яко нива не оранная яви, радуйся, одушевленная трапезо, хлеб животный вмещая, радуйся, животное воды, источниче неистощимой владычице.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, твои раби владычице, в церкви твоей верою предстоящая твоя ожидаем милости. Посети наше смирение твоим святым покровом, защити люди от всякого зла.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, многоименитая Деву, пророке преображена честно, и же тебе ныне су ангелы служат, с ними же о нас к Богу молися, да твоего покрова святый день радующийся всесветло празднуем.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, Гедеон, тя руно прообрази, на тя бо яко роса Христос Бог сниде, к нему же, Богородице, молися. Победу дать и воинству нашему на враги, да яко мадиамы не сложив, прославим святый твой праздник.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, паче солнечных луч твоим блистающим амофором освещаешь и церковь, и люди, и тьму грехов наших отгонишь и посещением твоим, Богородице, к Сыну Твоему и Богу заны молящийся.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Теплая предстательница и непобедимая, упование известное и непостыдное, стеной и покрови пристанище прибегающим к Тебе, Пресна Дева чистая, Сына Твоего и Бога моли, со ангелы, умерение дати миру и спасение.

0: духом, радуйся, священниче, и ставно ману носящая, услаждающая всех благочестивых чувством.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, паче Ароники, вот и всю тебя Бог освятил есть Духом Богородицы Святым, и ангелам служить и тебе повеле, с ними же заградные люди молися, твой славящих честный праздник.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, приди ныне в славе в твою Богородицу Церковь, в соборы всех святых, якоже иногда тя святый Андрей виде на воздухе светле за христианы молящуюся, и подашь нам твою милость.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, укрепи, владычице, славящее тебя воинство наше на противные враги, яко Давида на Голиафа, да тебе веселящийся вопием, радуйся по крови святой и заступнице граду нашему.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, тебе припадаем, госпоже, верою и поклоняющийся благодарно вопием ти. Радуйся, богоблагодатная дева, по крови ограждения нашей помощнице в беде сущей. Спаси нас, к тебе прибегающей.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Подротя древле Соломон, написай ложницу небесного царя, обступаемый Серафимы, еже о тебе речеся, Богородице, тем тя ныне моли, Мати Божия Всесвятая, покры нас от всех бед.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, тебе ангелов старейшины, честни пророчества, апостолы, яко Матери Божией честно служат, видящи тя за мир молитву творящую, Твоя же прошение послушав, Господь спасает град и люди на тя надеющиеся.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, великий тя во пророцах Исаия прорече глаголя, Бога родите низку собрачно, ты бо чистая Мария, святейший всех была иси, Бога бо во утробе на руку носила иси, ему же заны молися, твоим осеняющим покровом, верою тя славящих.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, духовными парящи крилы, святых соборе тайны, придоши тебе послужите, Богородице, видящи те на лекции облаце славы, ко спасу Христу молящуюся, подати победу воинству нашему, погубите воюющих.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, иерей Богомудрий в церкви Твоей с людьми благочестивыми предстоящие, Твоей ожидают Богородицы милости, примени на радость нашу печаль, радость бородилась и всех человека в грехи отпустившего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тебе вся земля дары приносит, яко Царице Божией Матери. Архиереи кланяются, и люди все веселятся, покрывая имя от всякого зла Твоими, Богородице, молитвами.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, гору Тебя велику Данию пронаписа, из Тебе, Бо, без семени родися Христос. Христос, и сокруши всю демонскую лесть и всю своею верой исполни землю. К нему же заны Богородицы молися, славище Твоего покрова праздник.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ангельский глаз взываем Ти, пречистая, радуйся престоле Божий, на нем же Иезекииль в виде Господа в подобии человека носимо херувимы. С ними же заны Богородицы молися.

0: Отступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми упомянувши,

Твоя преславных чудес, придите, люди, насладимся сею, бо Адам отли, избавися. Табо и ковчег не ноем, но Богом сотворен бысть. Древле убо Моисей в купине огнени Бога видеть и невозможе. Ныне же оттая родшегося вся земля знает Сына Божия, к Нему же за ним молится, сего ради, прославляем ю яко Божию Матерь, нас бо ради Богородицы молит, привечного Бога.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, неисписанной многими пророки, несведомо же быть Дева Небесными, служащими Богу ангелы, ныне же всеве мы Тя, Богородицу, и Твоя требуем помощи и заступления, благословенная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, гора, усыренной Духом Юже, Аввакум, в виде источающую верным целебную сладость, Богородице Деву, исцелины Сыну Твоему вопиющие, благословен Бог Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, преклони вы небеса, в Тя Дева вселися, и ныне на молитву Твою зрит Богородица чистая, Твоей Царице исполняя прошение. И, може, заны усердно молися, на Тя бо надеемся, благословенная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, творче спаси наш Христе Боже, прими молитву Твоя Матери, юже Тебе заны грешные приносит, да Тебе радующийся поем. Припета Отец наших Божий, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, с чинами ангел Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священным ученики и со архиереи, за ны грешные Богу помолися, Твоего покрова праздник в российской земли прославлюши я.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, гордыню и шатани не зложи, и советы неправедных разори, зачинающих рати погуби, о Боже, Мати, Царица Всечестная. Православных рог возвыси, да Твой праздник славим, Пречистая Богородица Дева зовуще. Господа воспевайте, дела и превозносите Его во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, усты, приносящие Тебе пение, душею верно поклоняемся, ибо внутрь сердца наши горят. Мати Божия Пречистая, помилуй нас, молящихся Тебе, и Господа воспевающих и превозносящих Его во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, многими отягчихся грехи недоумею, бо достоянию написать и Твоего покрова Богородицы похвалы. Но яко Мати Божия украси Твой праздник чудесы, да все радующиеся поем Господа и превозносим Его во вся веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, Высокий Царю со Отцем сидяй и от Серафим воспеваемый, призри на молитву матерню, юже Тебе заны грешные приносит, и очисти грехи наши, спаси град и люди умножи, дашь нам здравие телесе и на поганые победы, молитвами родшиеся.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, ангел сей, глас вопием Тебе, Дева Богоизбранная, радуйся, я же Адама паки в рай введшая, радуйся, демоны, прогоняющие Твоим именем, радуйся, надежде христиан, радуйся, освящение душ, радуйся, хранительнице града нашего.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дева Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякого зла и лютых напастей, на Тябо уповаемый Твоего покрова праздник чествующий, Тя величаем.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, дар от Бога прияла Исия, ко Мати Божия, всех христиан недуги исцеляти, от бед избавляти, и грехи отпущати, и от пленения спасати всякие нужды, но и нас не презри, Госпоже, весь Его их же требует.

0: Пати миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи!
2: Яко тебя хвалят все

0: Вспомни внутреннюю молитву нашу, Господи, видь.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мировью Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончайте у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские окончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянутыми.

0: Drodzy słuchacze, czas naszego programu dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt z naszej dzisiejszej ramówki, czyli modlitwy wieczorne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas na falach Radio Ortodoksja i zapraszamy przed radioodbiorniki już jutro, niezmiennie od godziny 16. Jutrzejszy środowy program poprowadzi Państwu ojciec Grzegorz Wasiluk. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Lena Wojcieszuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa misja tych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że w jestesy, i wsia исполня jest, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и по перебороще мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на Боже моем. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою слове свет Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен, если с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней сего человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолихи в помышлении моем, или кого укорих, или укрепляй, Витах, кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй меня творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня отпусти и прости, Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, я коленяща семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мимошедшего днес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем розу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь покися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистей Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таешь де твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и благотворите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводи победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Пресславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избавим я от них и спасим я, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пущенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий крест и Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест и Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни, и ночи, делом, словом, помышлением, objedzeniem, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прихословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться, тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения с Серафим, без истрения, Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спасибо.